Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому трассе

тракт до монгольской границы он на Аме своей изучил. А на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслись со стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.
2: Лучшие. Лучшие инструментальные хиты.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков, в эфире прогноз погоды. В четверг, 8 октября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха плюс 2, плюс 4, днем до плюс 13. Атмосферное давление в норме и составит 728 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами
4: и покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Откуда взялось выражение «большая шишка»? Самого опытного и сильного бурлака, идущего в лямке первым, называли шишкой. Очевидно, это и перешло в выражение «большая шишка» для обозначения важного человека. Смысл прост. История одной фразы.
2: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

а дорога на родину. В горку вверх, с горки вниз. Еду я за мелодией, будь готов, гармонист. Ты сыграешь мне яблочко, я в присядку пойду. На щеке у ней ямочка, я к ней в гости зайду. В доме песни застольные, разговор по душам. Земляки сердобольные, все, что есть пополам. Это все печки-лавочки, на печи сухари. На щеках у ней ямочки, все пылает внутри. Будет долго еще стучать сердце Василь Макарыча.

навсегда, навсегда. А березки все плакали. Ну, здорово, кума! Петухами, собаками зазывали дома. Здравствуй, милая родина! Здравствуй, батя Алтай! Золотухина, дом родной, Евдокимова край. Ждет меня, дожидается, под мостом окунек. И любовь просыпается, та, что в сердце сберег. Под иконой березовой лягу я умирать. За твои муки слезы ты прости меня, мать.

0: тому назад.
1: 8 октября в 1906 году Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. В 1945 году американец Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. В 1967 году в Великобритании впервые принят закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителей. В 1970 году Александру Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: Анонимные алкоголики
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.
6: Лучшие инструментальные хиты.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков, в эфире прогноз погоды. В четверг, 8 октября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха плюс 2, плюс 4, днем до плюс 13. Атмосферное давление в норме и составит 728 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Тютелька в тютельку. Тютелька – это уменьшительное от диалектального тютя – удар, попадание. Название точного попадания топором в одно и то же место при столярных работах. Сегодня для обозначения высокой точности оно употребляется как тютелька в тютельку. Смысл прост. История одной фразы.
2: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
3: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу

даже мама всполошилась. Теперь беду не отвести. Ну, как могла я, как решилась, чужого пара.

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: Анонимные алкоголики
1: 8 951 346 50 72.
2: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.

0: Слушайте свежее.
1: Привет, Алтай! Это проект 8 сентября и наша песня «Девочка простая». Любите хороших девушек и слушайте радио Алтай FM.
2: Девочка

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков, в эфире прогноз погоды. В четверг, 8 октября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха плюс 2, плюс 4, днем до плюс 13. Атмосферное давление в норме и составит 728 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами
4: и покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носит?

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Откуда взялось выражение «большая шишка»? Самого опытного и сильного бурлака, идущего в лямке первым, называли шишкой. Очевидно, это и перешло в выражение «большая шишка» для обозначения важного человека. Смысл прост. История одной фразы.

0: назад.
1: 8 октября в 1906 году Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. В 1945 году американец Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. В 1967 году в Великобритании впервые принят закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителей. В 1970 году Александру Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.
6: Лучшие инструментальные хиты.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков, в эфире прогноз погоды. В четверг, 8 октября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха плюс 2, плюс 4, днем до плюс 13. Атмосферное давление в норме и составит 728 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gismeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Осенью гремся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
6: Музыка для тех. Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Тютелька в тютельку. Тютелька – это уменьшительное от диалектального «тютя» – удар, попадание. Название точного попадания топором в одно и то же место при столярных работах. Сегодня для обозначения высокой точности оно употребляется как «тютелька в тютельку». Смысл прост. История одной фразы.
2: Бодрым утром! Сегодня...

Я всю жизнь искал то, что потерял. Я в краю родном, этот отчий дом. Пусть нелегок путь,

походы. Отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан. А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой. Сотни красавиц окружали их,

0: стирали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц-сестер стали слишком остры. Осерчал бабырган, как стрела-метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал среди равнин, где Катунь потихоньку бурлит. Одинокой горой навеки застыл и лицом прямо в небо глядит. Много лет и веков минуло с тех пор, горы оделись в лёд. В день ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган живет.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков, в эфире прогноз погоды. В четверг, 8 октября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха плюс 2, плюс 4, днем до плюс 13. Атмосферное давление в норме и составит 728 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Откуда взялось выражение «большая шишка»? Самого опытного и сильного бурлака, идущего в лямке первым, называли шишкой. Очевидно, это и перешло в выражение «большая шишка» для обозначения важного человека. Смысл прост. История одной фразы.

чевать не приду, так и знай. Все дороги на юг, все дороги в Китай.

В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: тому назад.
1: 8 октября в 1906 году Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. В 1945 году американец Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. В 1967 году в Великобритании впервые принят закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителей. В 1970 году Александру Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: Анонимные алкоголики
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков, в эфире прогноз погоды. В четверг, 8 октября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха плюс 2, плюс 4, днем до плюс 13. Атмосферное давление в норме и составит 728 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Самая актуальная музыка.
9: Алтай, привет! Это проект 8 сентября и наша песня «Никогда ты не будешь моим». Слушайте лучшее на радио Алтай FM.

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.
4: Лучшие инструментальные хиты.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет. Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков, в эфире прогноз погоды. В четверг, 8 октября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха плюс 2, плюс 4, днем до плюс 13. Атмосферное давление в норме и составит 728 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами
4: и покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: назад.
1: 8 октября в 1906 году Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. В 1945 году американец Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. В 1967 году в Великобритании впервые принят закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителей. В 1970 году Александру Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: Анонимные алкоголики
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.
6: Лучшие инструментальные хиты.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru. Реклама.
2: Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
7: Музыка для тех.

0: Русский хит.
1: Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз.

После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три.

0: новинка этой недели.
1: Привет, Алтай! Это проект 8 сентября и наша новая песня «Чего ты ждешь?» на радио Алтай FM. Слушайте лучшее и цените свое время.

0: Чимали 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

верхом на лошадях по горной тропке, а может, на Телецкое рванем. И Алтын-Кёль, жемчужина Алтая, Таймень, сибирский хариус,

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В Чимале 15 часов 30 минут.
2: Прогноз погоды.
3: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чимальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
2: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
4: Реклама.
5: Этой осенью греемся ценами.
6: И покупками с доброценами.
7: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
6: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
7: Доброцен, ждем вас.
5: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому

изучил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслись со стрелой. Как-то раз сколько Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела.

перегонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форд зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера вспомнил.

0: В Чимале 16 часов.
1: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

8 октября в 1906 году Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. В 1945 году американец Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. В 1967 году в Великобритании впервые принят закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителей. В 1970 году Александру Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе. Это

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.
4: «Русский хит».

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех.

0: Чимае 16 часов 30 минут.
1: Прогноз погоды.
2: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чимальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
0: Реклама.
3: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Осенью греемся ценами
5: и покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Слушайте музыку.

немного погоди. Я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут?

сделать, как бы, как твой лед растопить? Скажи, родная, я готов для тебя небо звезды достать.

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая? Такая? Ох, какая!

погоди. Я прошу со мной поговорить. Как зовут? Откуда ты такая?

0: Пятница.
1: У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.
4: Слушайте свежее.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
7: Лучшие инструментальные хиты.

Музыка жизни.

0: Чимали 18 часов.
1: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире главный музыкальный хит-парад страны, который называется «Топ-хит-чарт», и его ведущая, актриса и певица Настя Негода. В ближайший час мы послушаем главные хиты радио и интернета этой недели. Я представлю вам самые яркие новинки и, конечно, расскажу о главных новостях российской популярной музыки. Наш сегодняшний выпуск открывают братья Крестовские, группа «Ума Турман». Их летний хит «Не стой, танцуй» сегодня стоит в ротации на 150 радиостанциях, набрал больше 100 тысяч эфиров и вошел в топ-50 радиохитов этой недели. Не стой, танцуй! Вместе с Ума Турман. Здесь и сейчас. Если вы, конечно, не за рулем.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Ума Турман открыла «Топ-хит-чарт» этой недели, и братьям Крестовским на смену приходит первая новинка сегодняшнего хит-парада «Настоящие», так называется песня, в исполнении Марии Гусаровой, которую мы все знаем как Мэри Гу. Когда-то под псевдонимом Мэри Гу Маша выкладывала в сеть каверы на популярные песни, а параллельно писала собственные, и добилась на этом поприще успехов и популярности. Ну а трек «Настоящий» только что вошел в топ-100 хитов российского радиоэфира, а это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы включить «Настоящие» в наш хит-парад. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Мэри Гу в нашем эфире меняет красота в исполнении Андрея Звонкова. 160 радиостанций сегодня играют этот трек. Его топ-хит-рейтинг 10 звезд. Песня входит в топ-40 радиохитов России. Практически гарантируя Звонкову 2, а то и 3 номинации на церемонии Top Hit Music Awards, которая будет проходить 2 декабря. Ну а наша сегодняшняя награда Звонкову – 10 место в хит-параде. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, нашу горячую десятку открыл Андрей Звонкий и его хит «Красота». Ну, а девятое место нашего хит-парада занимают «Градусы», чей трек «На ресницах» несколько сдает свои позиции. Тем не менее, ротацию на 250 радиостанциях и почти полмиллиона эфиров ребята себе обеспечили. В итоге, почетное место в горячей десятке нашего чарта на этой неделе. «Градусы», «На ресницах».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди еще одна новинка, на истории создания которой я остановлюсь чуть подробнее. Баллада, которую исполнили Юля Зиверт, певица Эвер и продюсер Директор Рилс, называется «Давай на самый верх». Песня посвящена поиску искренности и легкости в отношениях на фоне случайных встреч и расставаний. «Давай на самый верх» — метафора подъема на самую высокую точку. Образ, позаимствованный из нашумевшего несколько недель назад ролика, в котором двое российских руферов забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке и сняли себя с высоты птичьего полета. Продюсер Директор Рилс придумал первые строчки, потом загрузил свой вокал в нейросеть, выставил женский тембр и получил звучание, поразительно похожее на Зиверт. Ролики с ее голосом, где герой символически поднимается вверх, собрали в социальных сетях автора более 300 миллионов просмотров, а весь этот хайп привел к тому, что песню записала сама Зиверт. Зиверт, Эвер и Директор Рилс «Давай на самый верх». Встречайте!
0: Восьмое место.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «Здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня я, как всегда, представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Любовь, держи!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, только что прозвучали самые популярные новинки молодых артистов, и мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции у нас сегодня расположился аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик, кстати, тоже артист не старый. Ему этим летом исполнилось 30 лет. И при этом он мультижанровый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». А его танцевальный фанк «Аутентичная» стал одним из самых заметных хитов этого лета. Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену аутентичному лирику в нашем эфире приходит интернет-хит проекта Инзро «Ты не бойся ночи». Эта песня уже 2 месяца остается в топе российского интернет-чарта. Вниманием радиостанции он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. А это значит, что у меня есть все основания включить его в наш трек-лист, что я с удовольствием и делаю. И Инзро с хитом «Ты не бойся ночи» встречайте.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в июле Севиль, солистка группы «Артик и Асти», представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Это сияние заметили музыкальные редактора 200 российских радиостанций, так что трек вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. И я просто уверена, что на церемонии «Топ-хит Music Awards» в начале декабря Севиль, Сартик и Асти заберут пару-тройку наград.
0: Пятое.

сумасшедшую кучу росу. Из нас двоих одни, да это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода и программа Топ-хит-чарт, в которой я сегодня представляю вам лучшие треки недели и самые главные новинки. Но о новинках мы еще поговорим. А прямо сейчас у нас целая банда трех артистов, которые этим летом собрали все золото радио и интернет-чартов. Их суперхит «Шаде» более 500 тысяч раз прозвучал в эфире и сотни миллионов раз был прослушан в интернете. Вы, конечно, догадались, что прямо сейчас для нас будут петь «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». И песня эта будет про ту, которая танцует под «Шаде».

0: Самые новые хиты в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире ТОП ХИТ ЧАРТ и я, Настя Негодой, в качестве его ведущей. И прежде чем мы перейдем к звездной тройке главных хитов недели, я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще только готовятся встать в ротацию. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе ТОП ХИТ во ВКонтакте и в телеграм-канале ТОП ХИТ. Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Кружева, Эмин и Роза Зяргярлих.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. Ну а мы переходим к пьедесталу почета «Топ Хит». И бронза у нас сегодня уходит Кате Айове и ее хиту «Мы». Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам, много думала о жизни и о любви. В итоге слова Кати звучат как признание женщины, которая слишком хорошо знает цену и поцелуем, и обещаниям. Ну а я вам признаюсь, что буквально через несколько минут у нас состоится премьера нового трека мега-звездного артиста, поэтому не переключайтесь. А прямо сейчас Катя Айова и ее хит «Мы».
0: Третий.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами по-прежнему Настя Негода и в программе Топ-хит-чарт. И сейчас обещанная премьера. Буквально месяц назад один из самых востребованных артистов российской поп-сцены Сергей Лазарев представил свою новую песню «Как дети». Эта композиция, кстати, стала первым сольным релизом Сергея в 2026 году. Так вот, не прошло и месяца, как трек встал в горячую ротацию на сотни радиостанций и буквально ворвался во все чарты. Я просто уверена, что до конца года песня наберет минимум 500 000 эфиров и засветится на вершинах всех чартов. Ну а прямо сейчас, «Как дети», Сергея Лазарева получают серебро нашего хит-парада.
0: Второе место.

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. В течение последнего часа с вами была актриса и певица Настя Негода, ведущая хит-парада «Топ-хит-чарт». И еще раз напоминаю, что 2 декабря в Москве будет проходить 13-я церемония вручения музыкальных премий «Топ-хит Music Awards», на которой выступят звезды радиоэфира и интернета. Так что увидимся на церемонии в Москве уже через 2 месяца, ну а совсем скоро на моих концертах. И, конечно, в эфире программы «Топ Хит Чарт». Будьте здоровы, слушайте только хорошую музыку, и все у вас получится. Всех люблю и обнимаю. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: русский хит.
1: Силы на исходе, и кровоточат раны.

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2. Неблагодарная работа круглый год. Хорошо, как громко радио орет. Ча-ча-ча.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами
4: и покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Музыка из России.
8: Это не шутка.
9: Силы на исходе, и кровоточат раны.

0: Чимали, 8 вечера.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Включайся на полную.

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
3: 923 663 103 и 2.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru. Реклама.
2: Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
7: Новинка этой

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.
4: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами
4: и покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Новинка этой недели.

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу,

И в тросках в гости заглянем, помянем Васю Шукшина. Долины красной гроздь сорвем и увезем ее с собой.

0: На Алтае 22 часа.
1: Слушайте свежее.
2: Привет, Алтай! Это проект 8 сентября и наша песня «Девочка простая». Любите хороших девушек и слушайте радио Алтай FM.
3: Девочка

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru. Реклама.
2: Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
0: Слушайте свежее.

0: Гаргона. Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех.

Но встречный Мас решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула.

Самая актуальная музыка. Алтай, привет! Это проект 8 сентября и наша песня «Никогда ты не будешь моим». Слушайте лучшее на радио Алтай FM.

0: час ночи.
1: Алтай.
0: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Наше, наше, любимое из прошлого. Из прошлого.
1: Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу.

этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два.

0: два часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех.

пахать, так пахать, хлеб посеять и пожать. Рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, да пахать, сдымая землю, руль примехонько держать. Как Катунь красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я родине своей песню спеть и поленюсь. Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru. Реклама.
2: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
7: Музыка жизни.

0: новинка этой недели.
1: Привет, Алтай. Это проект 8 сентября и наша новая песня «Чего ты ждешь» на радио Алтай FM. Слушайте лучшее и цените свое время.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Музыка настроения.

0: 4 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Мы не объясняем, как делать.

0: much fun.
1: Well, Bobby, we just get started.
0: Oh, I love you, Ken.
2: У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.
1: Почти запускаем.

пахать, так пахать, хлеб посеять и пожать, рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, да пахать, вздымая землю, руль примехонько держать, как Катунь, красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я о родине своей песню спеть и поленюсь. Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать.

5 часов. Алтай. Лучше. Лучше. Лучше.

Свет, как огонь под кожей, я вернусь к тебе, потому что никто не сможет заменить мне Катунь и Алтай мой.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами
4: и покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Лучшие инструментальные хиты.

6 часов. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: тому назад.
1: 9 октября в 1760 году в ходе Семилетней войны Берлин капитулировал перед русским корпусом под началом генерала Чернышова. В 1829 году совершено первое восхождение на Арарат. В 1874 году учрежден Всемирный почтовый союз. В 1943 году завершилось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ. В 2002 году началась 10-я всероссийская перепись населения.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.
6: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Осенью гремся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. 7 пятниц на неделе. В прежние времена пятница была свободным от работы днем и, как следствие, базарным. В пятницу, получая товар, обещали в следующий базарный день отдать полагающиеся за него деньги. С тех пор для обозначения людей, не исполняющих обещания, говорят, у него 7 пятниц на неделе.
2: Смысл прост. История одной фразы.
3: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
4: Горячий хит.

0: На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Русский хит.